0: «Хто знаєш ти?»
1: «О, госпожа, во сне вздыхаю и дрожа, звала ты князя!»
0: «Ну, не мешкай! Как смеешь ты глядеть с усмешкой?»
1: «Гнала Ашуга со двора, того, что пел тебе вчера. Еще ты бредила!»
0: «О чем?»
1: «О темном замысле своем!»
0: «О, боже мой!»
1: «И о короне, о золотом персидском троне!»
0: «Клянись, что будешь верной мне! Клянись! Клянись мне, Гаяне!»
1: «Пускай умрет отец мой старый!»
0: «Клянись мне, юной жизнью Яра, о ком тоскуешь ты, любя!»
1: «Клянусь я, не предам тебя!»
0: «И если впрямь ты мне подруга, о, Гаяне, гони Ашуга!»